meisje kon naar ik ons een vuur frikken. Ik buur dat daar, dan kost het niet meer. Ik waar wij meer als die portokallen. Ik stel een volk, ik kan ons het dorp. Ik tot de los vier, tjikkie tjikkie. Че съм на се експлека, ще да се реконоска майра, няма дикати ори, но ам номерата. Къс съм ди парка, къс ти гала лото, да я спонямам си на меш комбо. И една щилка е ще шамара, и една щилка е ще шамара. Същика, но я на портпика, това е вудри птати. И бирата, но костеника.